А в том доме окончили той среднюю школу браты. Сестра погибла, их мать в больнице лежит. Одну ногу оторвала. Ранила где-то 50 дней.